0: You know, well, yeah.
1: So about this song, which we were talking about, it's called I'm a Star, featured by the man who is very similar to Putin. Let's listen to this song, The Tiger Lilies, I'm a Star.
2: Вы хотите декоммунизации? Декоммунизации. Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.